0: моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ива.москоу. ОМСК. Москва. ОГС 18-74-664-49-20. 16+.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину поселье. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

0: Моей реки. Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ива.moscow. ОЯМ Экспресс. Москва. УГС 18-17-64-664-49-20. 16+.

перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль цыган. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

0: Ви слушаєте Тихий Русский Полигон FM.
1: Я твой северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
2: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
3: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Ульяна Смыска. Москва. УГС 18-17-34-664-49-20. 16+.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

0: моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18

0: Вы слушаете Тихий Русский Полигон FM.
1: Я твой северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
2: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
3: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

только чувствую, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках

0: Доставаем летим отсюда крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер». Так вот, в этом романе

0: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. ОЯ Максимовская. Москва. ОГС 18-74-664-49-20. 16+.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой среденькой вековую пыль цыган. Ваши пальцы пахнут ладаном, а вы

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, со свистим, за щелкаем проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

0: моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. ОМСК. Москва. УГС 18-74-664-49-20. 16+.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

0: моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ива.moscow. ОЯНС Москва. ОГРС 18-74-664-49-20. 16+.

0: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. ОМСК. Москва. ОГС 18-17-64-664-49-20. 16+.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

захлебнувшихся любовью, не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

0: Давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

Беленькой. За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

0: моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18.

наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около, на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокола.

торопях. В рассыпную ворон, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны. А на дожде все дороги радуга, и быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

0: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Ульяна Тимская, Москва, ОГС 18-74-664-49-20. 16+. Вы слушаете.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

0: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. ОЯМСМСК. Москва. ОГС 18-74-664-49-20. 16+.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

Только чувствую, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль цыгон. Ваши пальцы

0: Вы слушаете Тихий Русский Полигон FM.
1: Я твой северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
2: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
3: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18 тысяч.

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончик, а рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

0: Моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18, 64, 69, 20, 16+.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

0: Вытаскиваем, летим отсюда крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

0: Северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте iva.moscow. Яндекс.Музыка. Москва. Угадать 18-764-64-49-20. 16+.
3: Вы слушаете «Тихий русский полигон FM».

0: моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

серенькой. За поклоном бьет поклон и метет бородкой серенькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

0: моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь,

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

0: Моей реки. Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. ОЯМ Экспресс. Москва. УГС 18-74-664-49-20. 16+.

Такая стоит пора, нынче такая стоит пора. Детство, детство, нынче такая стоит пора, нынче такая стоит пора.

сердце радость дается, чтобы ею делиться. На фоне неба классические фасады, а мы попадаем в засаду. Они выбегают из-за церквушки, похоже, за нами следили веками. Все эти мир

0: Доставай в летим отсюда крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

0: моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Ульяновская, Москва, УГС 18-764-64-49-20. 16+.
3: Вы слушаете «Тихий русский полигон».

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь.

только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

0: моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18

Пашут пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

0: Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой. И росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка-царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончик, а рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.
1: Вы слушаете «Тихий русский полигон».

0: Моей реки. Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. ОЯ Максимовская. Москва. УГС 18-64-664-49-20. 16+.
2: Вы слушаете «Тихий русский».

0: русский. Полигон FM.
1: Я твой северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
2: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
3: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского.

0: давай улетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота, прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постель я, а дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

0: меня. Я твой северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. ОМСК. Москва. ОГС 18-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль цыган. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

0: моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте iva.moscow. Ульяна Тимская, Москва, УГС 18-764-64-49-20. 16+.
3: Вы слушаете «Тихий русский полигон ФМ».

Мне рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде нынче нам до смеха ли, но если есть

печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

0: всей моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18

0: моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

0: улетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота, прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья, а дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

0: твой северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт.

только чувствую, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю тебя,

тоже, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

0: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, УГС, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18.

рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

0: моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. ОМСК. Москва. УГС 18-17-74-664-49-20. 16+.

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, со свистим, за щелкаем проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем. Петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл. Славное язычество я люблю. Время колокольчиков.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

0: Доставай в летим отсюда крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

0: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18, 64, 64, 49, 20, 16+.

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт.

Только чувствую, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью вы рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Пашут пальцы, пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого

серенькой. За поклоном бьет поклон и метет бородкой среденькой вековую пыль стыков. Ваши пары

0: слушайте «Тихий русский». Поликон FM.
1: Я твой северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
2: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
3: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

0: моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. ОМСК. Москва. ОГС 18-17-64-664-49-20. 16+.

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокола.

торопях. В рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

сердце радость дается, чтобы ею делиться. На фоне неба классические фасады, а мы попадаем в засаду. Они выбегают из-за церквушки, похоже, за нами следили веками. Все эти мир

0: Забираем летим отсюда крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину поселье, а дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

0: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. ОЯМ Экспресска. Москва. УГС 18-74-664-49-20. 16+.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

0: Вы слушаете Тихий Русский Полигон FM.
1: Я твой северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
2: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
3: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18, 74, 664, 49, 20, 16+.

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

Только чувствую, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

Селенькой. За поклоном бьет поклон и метет бородкой реденькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы

0: Я твой северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. ОМСК. Москва. ОГС 18-74-664-49-20. 16+.

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь.

рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около, на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокола.

торопях. В рассыпную ворон, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай, поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков, эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем, все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончик, а рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

0: Мы летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

0: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, УГС 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

0: мой северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте iva.moscow. Ульяна Цинская, Москва, ОГС 18-764-64-49-20. 16+.
3: Вы слушаете «Тихий русский полигон».

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

только чувствую, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

0: мой северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18, 64, 664, 49, 20, 16+.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

0: всей моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва.

0: улетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину поселье. А дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около, на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокол.

в торопях, в рассыпную ворон, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга. И быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарфи в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

0: русский. Полигон FM.
1: Я твой северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
2: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
3: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Ульяна Тимоска, Москва, УГС 18-74-664-49-20. 16+.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

0: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, УГС, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,

Пашут пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рысе

0: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. ОМСК. Москва. ОГС 18-74-64-49-20. 16+.
2: Вы слушаете «Тихий русский полигон».

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

0: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва.

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей и березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

Радость дается, чтобы ею делиться. На фоне неба классические фасады, а мы попадаем в засаду. Они выбегают из-за циркушки, похоже, за нами следили веками. Все

0: Давай улетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постель я. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

0: слушаете «Тихий русский полигон FM».
1: Я твой северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
2: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
3: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18, 64, 664, 49, 20, 16+.

наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

0: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. ОМСК. Москва. ОГС 18-74-664-49-20. 16+.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого

серенькой. За поклоном бьет поклон и метет бородкой среденькой вековую пыль цыган. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

0: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18, 74, 664, 49, 20, 16+.

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой. И росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную ворон, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончик, а рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

на берегу ждет родник с водой. Какой ты стал молодой, сквозь твои пальцы летят облака, и в твоих волосах заблудились.

0: трубы и ведра. Вот в никуда открытое окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

0: Левин, ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Ульяна Ксюнская, Москва, УГС 18-74-664-49-20. 16+.

0: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
1: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18+. 16+.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувству, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

0: Русский. Полигон FM.
1: Я твой северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
2: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
3: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18-74-664-49-20. 16+.

рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

чешут пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

0: Моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ива.москов. ОЯМ Москва, УГС 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,

0: моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Ульяновская, Москва, УГС 18-764-464-49-20. 16+.
3: Вы слушаете «Тихий русский полигон».

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой, и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы, и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам досмехали, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги

0: слушайте «Тихий русский». Полигон FM.
1: Я твой северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
2: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
3: Ива. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18

0: Так давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постель я. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

0: моей реки.
1: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
2: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Ульяна Цинская. Москва. УГС 18-764-4920. 16+.
3: Вы слушаете «Тихий русский».

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания.

рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

0: русский. Полигон FM.
1: Я твой северный ядовитый океан. Берегись на ладони линий моей реки.
2: Привет, Новосибирск! Это Ива. Встречаемся с вами 24 апреля в Маяковском. Сыграем и споем хором все наши главные песни. До встречи!
3: Иво. 24 апреля. Концертный комплекс имени Маяковского. Билеты на сайте ivo.moscow. Москва, 18+. 16+.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рысе